0: En la península, Grupo Turquesa.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».